назад в Париже красавицей слыла, вся молодежь о ней с ума сходила, называя Венерой Московской, граф Сен-Жермен среди других. Такая еще красавец, клянись я ею, но безуспешно он вздыхал по графине.

я спать спокойно может, трудновато любовника и пылкого сыскать.

0: да быть не фешта, я это да, он не тра.
1: Он сам мне говорил.
0: Смеяс.
2: Давай, подъем его дрожнит.
0: Дрожнит.

измучилась сознанием моей вины перед тобой. Успокой меня. Сегодня жду тебя на набережной, когда нас никто не сможет видеть там. Если до полуночи ты не придешь, я должна буду допустить страшную мысль, которую гоню от себя. Прости, прости, но я так страдаю.

Ухо, ты, ты здесь, чего смеешься? Ты меня с ума свела, проклятая, что, что надо бы на тебе? Жизнь, жизнь моя, возьми ее, возьми!